0: тарифской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
1: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
0: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
2: 好的，相关话题我们再次进入今天的第二段媒体焦点环节，有请小俊。
3: 好的，谢谢陆博。普京近日首次登上俄日争议岛屿南千岛群岛，并罕见地评论俄日关系。日本政要多次在不同场合提出强烈抗议，两国关系因为岛争话题而恶化。我们接下来看看国际媒体的评论和分析。澳大利亚广播公司呢认为普京此举具有强烈的主权宣示意味。文章说，普京13号首次登上俄日争议岛屿南千岛群岛，日本称北方四岛，并视察了群岛中面积最大的伊图鲁普岛，日本称泽桌岛。这是普京执政26年来第一次踏足这片争议领土，具有强烈的主权宣示意味。普京考察了当地的学校还有医院，还视察了岛上的水产品加工厂，与员工交谈并合影，还品尝了当地生产的鱼子酱。那么再来看挪威通讯社呢，则认为他们聚焦了俄总统抵达的方式不同寻常，不同于以往俄政要采用的航空方式，普京的此次搭乘了俄罗斯太平洋舰队旗舰瓦良格号导弹巡洋舰抵达了岛屿的附近，然后呢换成了海岸巡逻艇登岛，这种方式极为罕见，被视为是军事威慑的一部分。在登岛的前一天，普京在萨哈林州的首府南萨哈林斯克观摩了太平洋舰队的大规模军事演习，并在演习期间发表讲话，强调南千岛群岛归属是二战后国际秩序确定的既定事实。再来看德国焦点杂志，德国焦点杂志认为呢，普京此行是释放了明确的战略信号。文章称，俄方通过国家元首亲临争议岛屿的举动，明确传递了该地区是俄罗斯稳固管辖下的固有疆域，不再作为谈判筹码的战略信号。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，日本追随西方对俄实施非法制裁，向乌克兰提供包括军事技术在内的各类支持，表明日本选择了近乎敌对的反俄路线，日方的举动已经彻底破坏了两国关系。最后来看西班牙理性报，外交敲打与军事威慑并行，这是他们的标题。俄方登岛和怒对日方的行为，回应了日本近期在新版的防卫白皮书中上调俄罗斯威胁等级以及对俄制裁的举动，表明了俄方的强硬立场和鲜明的外交姿态。俄日围绕南千岛群岛的争端升温，两国自二战结束至今仍未缔结和平条约。结合太平洋舰队的演习，俄方正向日本及其西方盟友展示自身具备同时应对东西两线战略挑战的能力。好，以上就是我对媒体的观点梳理。陆博，
2: 好的，谢谢小俊的分享。我们再来看到17号，俄罗斯方面称袭击了敖德萨港的乌军目标，乌克兰方面称打击俄罗斯罗斯托夫州的工厂。
1: 俄罗斯国防部17号中午通报称，过去24小时，俄军控制了顿涅茨克地区以及扎波罗热地区的两个居民点，

0: 机密数据并进行分析，承担作战策划等工作。日媒称，防卫省认为，如果不引入人工智能，不仅在突发事态下的决策速度和准确性上可能落后，还可能影响与正在积极推进人工智能应用的盟友美国之间的协同。此外，考虑到保密和扶持国内企业等必要性，防卫省还计划结合国产人工智能同步使用。据日本媒体日前报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高，而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。比防卫预算记录不断刷新，更值得警惕的是，日本防卫省拟将大量资金用来引入进攻性武器以及构建新型作战方式。预算重点包括装备拦截型无人机，在指挥系统中引入人工智能，进一步部署具备对敌基地攻击能力的远程导弹等。日本近期加速再军事化轨迹清晰显现，扩军备武动向叠加财政失衡风险，引发各界广泛担忧。
1: 近日，俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大担忧。
2: Ну, если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
3: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
2: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
3: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
1: 日本东京电力公司17号表示，福岛第一核电站第22轮核污染水排海当天结束，本轮排放于7月30号开始，总计排放核污染水7888吨，含放射性氚总量约1.3万亿贝克勒尔，这是日本2026财年第4轮核污染水排海。2023年8月，日方无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛第一核电站核污染水排海。截至目前，共进行了22轮核污染水排放，累计排放量约17.3万吨。